Скоро ночь кончается, засыпай, моя любимая, пусть мечты сбываются под луной облака, словно крылья лебединые.

ты все та же моя нежная в этом синем платьице. Бью часы, лунный свет, сладко спи, моя красавица, пусть пройдет